0: დათუნია, წყალი მინდა.
1: Ну всё.
0: Смотри, да садись на бладмеудивай.

Так-так-так. И куда тут мультики попрятались? Начнем расследование. 1, 2, 3, 4, 5. Буду мультики искать. Микрофон в строке нажму. Маша и медведь скажу. Вот как все просто. А теперь ты и...